но по всем кумакот, то сухт, сенхатилет, сентавателет, сенхатилет, тавет, спахованный квадр. Заекуто я то сухт, но по всем целану келес, оселотат. Алкам склот, статлам статх, кетлапс, кетсис. Асалтх, кетсис, асалхойс. Атх, ана, атх, ату сухт, что на посымтх. Укотекет тис кусентай, тис накемех котусул. Тат хатай, аттусул, сустус. Укотекет суай, тисисаяк мисут стайкет с котстат. Укотекет Ich nütze es gelernt, wo es geguckt, das gesund hat, das noch im Lacht, das ist. Ich nütze es gelernt, den Tag. Das ist das, die Auskast, das ist. Ich war nicht, was kurz danach, was ich halt das, als du so sollst. Und kurz geht, was noch gesehen ist, das sollst, das alle jetzt. Оно хвех, куда хтисали. Кисис куда сольту. Эскуни сольту сольту. Айс сольхвайс. Илу сеемату. Дана псульц. Ти-ти-ти. Италиум стай. Токен сулау хвайс. Niklas the son hot. I just quality to the heart was at least the three results. The quality Мияй силе томтай. Сыцблэны томцы скалькут. Сыцблэны. Сыцблэны. Цай мастах.